0: что делаешь и как будет на вашей жизни? Что делаешь?
1: Я ищу Марья.
0: Бум. Просил силят.
2: Журналист, NGOs, humanitarian.

труден твой путь, то тебя заберут куда-нибудь. И будет день за днем, где-то там ты забудешь о нем. Стал летучая туч, все говорят, куда-куда ты, постой.